качаются в разных чашках весов. И можно бы было сыграть в игру, сняв козырную масть. И можно бы было встать поутру и вниз.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов. Здравствуйте. В среду 20 мая ожидается малооблачная жаркая погода без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3,8 метров в секунду. Давление 744 миллиметра, меняться не будет. Температура воздуха ночью плюс 15-17, а днем 26-28, выше 0. Восход солнца в 4 часа 30 минут, заход в 20:55, долгота дня 16 часов и 25 минут. В четверг 21 мая характер погоды существенно не изменится. Ночью 15-17, а днем 24-26. Такая же погода ожидает и в пятницу, но вечером пройдут дожди и грозы, и днем до плюс 26. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 24 мая и 28 июня – «Остров мечты», парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня – Санкт-Петербург в День города. Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая – Смоленск, Крепостная стена и Теремок Вафлёнова. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий. Гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Радиостанция «Инфинити».

здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: обогнать эту машину, а вы меня задерживаете.
1: Преступник дважды покушался на одну и ту же машину.
2: Да, я веду дела по угону машин.

0: я советую, очень советую явиться ко мне, как говорят, с вещами.
1: Деточкин не брал себе денег. Он хоть и вор, но бескорыстный, честный человек.
2: Оставьте, ради бога.
1: Оставьте, перерыв.
3: Секрет удачной рекламы – умение услышать скрытые мечты публики.
4: Пауло Коэльо.
3: Реклама.
5: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005. Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 48 144 5 95 03. 5 95 03. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47.

0: 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Дорогобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
2: А в этот день события, ставшие историей.
3: 20 мая все поволжские регионы России отмечают День Великой реки, День Волги. Волга – одна из крупнейших рек не только в России, но и в Европе. Ее протяженность составляет 3,7 тысячи километров. Площадь бассейна, занимающего 8% территории России, 1,5 миллиона квадратных километров. В Поволжье расположена почти половина всех сельхозугодий и промышленных предприятий страны. В районе бассейна реки проживает более 60 миллионов человек. Ежегодно по Волге стекает порядка 250 кубических километров воды. По замыслу организаторов, праздник призван привлечь внимание властей и общественности к проблеме сохранения реки, которая является не только национальной гордостью страны, но и ценным стратегическим природным ресурсом. Однако активная хозяйственная деятельность человека и развитие научно-технического прогресса ведут к загрязнению и обмелению Волги. Виной тому использование химических удобрений для повышения урожайности сельхозугодий, большое количество промышленных предприятий на берегах реки, каскад гидроэлектростанций и другие следы цивилизации. В честь празднования Дня Волги во всех регионах, территории которых питает эта водная артерия, проводятся экологические мероприятия. Добровольцы очищают берега реки, проводят просветительские мероприятия, тематические фотовыставки и выставки детских рисунков, лекции, научные дискуссии, семинары, а также ярмарки изделий народных промыслов, игровые и концертные программы.
4: 20 мая ежегодно отмечается профессиональный праздник Всемирный день травматолога. Греческое происхождение термина «травматология» раскрывает его содержание в широком смысле. Это наука, изучающая раны и повреждения, их профилактику и способы лечения. Травматология связана с различными областями медицины, а связь эта определяется локализацией самой травмы, то есть той частью тела или органом, которые травмированы в результате механического воздействия, обстоятельствами получения травмы, ее текущими и возможными последствиями, общим состоянием больного, наличием у него хронических заболеваний и противопоказаний. Септическая, гнойная, ожоговая хирургия, нейрохирургия, флебология, гематология, другие разделы медицины тесно связаны с травматологией. История и археология позволяют предположить, что еще в древнем мире люди пытались лечить последствия травм, делая операции по сращиванию переломов конечностей и даже костей черепа. Среди находок прошлого ученые располагают и медицинскими инструментами, которые предположительно использовались врачами в древности. Первые попытки систематизировать сведения по лечению травм были сделаны еще Гиппократом. Сегодня в России первоочередными инстанциями по оказанию помощи при получении травм остаются травматологические пункты и специальные кабинеты при поликлиниках. Стационарная помощь больным оказывается в специальных отделениях больниц.
2: А в этот день события, ставшие историей. Радио «Инфинити».

0: искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
7: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
8: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми? В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
10: Радиостанция «Инфинити».

0: нестабильный эмоциональный фон, который не лучшим образом отразится на межличностной сфере. Сегодня не стоит разбрасываться громкими заявлениями и пустыми фразами, так как каждое слово, сказанное на эмоциях, в будущем может привести к серьезным проблемам.
1: Звезды говорят. Овнов сегодня будет сильно раздражать напряженная ситуация со своими финансами. Чтобы выбраться, наконец, из образовавшегося тупика, вы займетесь активными поисками дополнительных источников доходов.
0: Тельцам сегодня удастся без особого труда провести сложные оздоровительные процедуры. Вечером, когда станет понятно, что вы достойно выдержали этот разгрузочный день, вы испытаете гордость за себя и невероятное облегчение.
1: Близнецам придется воспользоваться своими финансовыми резервами. Вторая половинка обратится к вам с просьбой приобрести нечто очень дорогостоящее. Чтобы не обидеть любимого человека, вы, скрипя сердце, предоставите нужную сумму.
0: Раки сегодня будут склонны к идеализации окружающих. Наблюдая за родственниками и коллегами через розовые очки, вы рискуете обрести ряд сложнейших проблем. Например, раскрыть свое сердце человеку, не заслуживающему доверия.
1: Львы сегодня во что бы то ни стало захотят отстоять право на личное мнение. Ваша амбициозность в итоге приведет к тому, что начальство сильно разозлится, узнав, что вы без одобрения приступили к новому заданию или другим способом превысили служебные полномочия.
0: Девам предстоит важная встреча с высокопоставленными особами. Чтобы добиться расположения у сильных мира сего, не отказывайтесь от своего излюбленного приема. Прикиньтесь бедной овечкой, нуждающейся в финансовой и моральной поддержке.
1: Весам сегодня не следует отказываться от традиционного подхода к сфере межличностных отношений. Чтобы ваш новый роман имел право на жизнь, воспользуйтесь теми приемами, которые уже не раз помогали вам заполучить сердце той или иной особы.
0: Скорпионы в этот день вступят в жаркую дискуссию на почве нравственных или религиозных вопросов. Вам удастся убедить оппонента в своей правоте. Но в ходе спора вы сами внезапно задумаетесь, быть может, пора пересмотреть свои жизненные ориентиры.
1: Стрельцы сегодня изберут роль стороннего наблюдателя. Отказ от амбиций и проявления инициатив вам будет необходим для того, чтобы усыпить бдительность сослуживцев и приступить к самостоятельной реализации перспективного проекта.
0: В жизни козерогов в этот день появятся новые лица. Люди, с которыми вы вступите в тесный контакт, откроют перед вами широкие горизонты для работы и творчества, а также кардинально изменят ваш взгляд на происходящее.
1: Водолеям сегодня не следует забывать о чувстве такта в процессе общения с близкими. Вашим родственникам явно не понравится слишком резкий или поучительный тон, который вы будете использовать в ходе непринужденного диалога.
0: Все желания рыб в этот день будут отличаться колоссальным размахом. Прежде чем требовать от судьбы столь дорогие подарки, как просторная жилплощадь или престижный автомобиль, объективно оцените, имеются ли у вас финансовые предпосылки для реализации

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов. Здравствуйте. В среду 20 мая ожидается малооблачная жаркая погода без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3,8 метров в секунду. Давление 744 миллиметра, меняться не будет. Температура воздуха ночью плюс 15-17, а днем 26-28, выше 0. Восход солнца в 4 часа 30 минут, заход в 20:55, долгота дня 16 часов и 25 минут. В четверг 21 мая характер погоды существенно не изменится. Ночью 15-17, а днем 24-26. Такая же погода ожидает и в пятницу, но вечером пройдут дожди и грозы, и днем до плюс 26. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхненепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звони 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56.
9: Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган анонсировал обновленный UNI-V. Он поступит в продажу до конца года. После рестайлинга лифтбэк можно будет купить с более мощным двигателем на 235 лошадиных сил. Вместо робота эта версия будет оснащаться классическим автоматом. Привод только передний. Цены и комплектации пока не опубликованы. Новый Evolute iSky скоро поступит в продажу. Электрический кроссовер сменил платформу и стал просторнее. Оснащение пополнилось более крупными дисплеями мультимедийки и приборной панели, панорамной крышей, электроприводом двери багажника и водительского сиденья, и не только. А зимние опции стали более продвинутыми и теперь доступны в базе. Great Wall убирает из российской линейки самый крупный пикап Power King Kong. С официального сайта информация уже пропала. В линейке остается только стандартный Power. В концерне объяснили решение низкими продажами. В прошлом году реализовали около 1000 кинг-конгов. У дилеров машины еще можно приобрести по цене до 3,5 миллионов рублей. Из-за ухода глобальных брендов в последние годы российский авторынок захватили китайские марки. Но передел рынка еще глубже, чем кажется. Китайские марки активно ведут экспансию и в Европу. В прошлом году в Евросоюзе продали 800 тысяч автомобилей китайских марок. Их доля превысила 10% и продолжает расти. Почему европейцы массово пересаживаются на китайские автомобили, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: Великолепная рекламная кампания создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
5: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
8: Продажи организованных туров на лето 2026 года в России снизились по сравнению с прошлым годом. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
9: Гори оно синим пламенем.
8: Продажи организованных туров на лето 2026 года в России снизились по сравнению с прошлым годом. Участники рынка связывают это с ограничениями на поездки в страны Ближнего Востока, геополитической напряженностью и более осторожным поведением туристов, которые чаще откладывают бронирование и стараются экономить. По оценкам туроператоров и сервисов бронирования, спрос просел на 3-16% в зависимости от компании и направления. Наиболее заметный рост показали азиатские страны, прежде всего Вьетнам и Китай, тогда как Таиланд впервые выпал из числа лидеров. Турция и Египет сохранили позиции основных летних направлений, при этом часть спроса перераспределилась с Объединенными Арабскими Эмиратами.
9: Закрома Родины.
8: Россия почти вдвое в месячном выражении нарастила импорт помидоров из Казахстана более чем до 3 миллионов долларов, посчитал РИА Новости по данным таможенной статистики республики. Так, российские компании ввезли помидоры из Казахстана на 3 миллиона 200 тысяч долларов против 1 миллиона 800 тысяч в феврале. Таким образом, сумма закупок выросла почти в два раза за месяц. Согласно расчетам, импорт помидоров достиг максимума с мая 2024 года, тогда их было ввезено на 4,4 миллиона долларов.
9: Расти большой.
8: Средняя заработная плата в России в 2029 году превысит 130 тысяч рублей. Рост по сравнению с прошлым годом составит более 30%, выяснил РИА Новости, изучив прогнозы властей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организации рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. Так, средняя зарплата россиян в 2029 году вырастет до 132 тысяч тысяч рублей. Это на 31% больше, чем в 2025 году, когда средний размер зарплаты был на уровне 100 тысяч. При этом в 2026 году по сравнению с 2025 зарплаты вырастут почти на 8% до 108 тысяч рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
9: Кошелек.
3: Радио Infinity.

0: Первые джинсы сшил американец Леви Страус в 1850 году. Это были прочные рабочие штаны из парусины с большим количеством карманов. Их носили матросы, ковбои и золотоискатели. Благодаря материалу джинсы завоевали славу исключительно прочной одежды. Вскоре производитель основал собственную фирму и 20 мая 1873 года получил патент на пошив рабочих комбинезонов без бретелей с карманами для ножа, денег и монет. Сегодня мы называем эти брюки джинсы или деним. Почему? Французский город Ним всегда славился прочными тканями. Деним, по-французски, ткань из Нима. К середине 20 века в мировой моде началась джинсовая революция. Сегодня джинсы продолжают удивлять мир и укрепили свое положение в каждом гардеробе. Не так давно компания Levi Strauss потратила 45 тысяч долларов на аукционе, чтобы выкупить произведенные ей же самой джинсы, найденные в шахтерской деревне штата Невада. Джинсам было более 100 лет.
1: Радио Infinity. Время загадывать желание.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В среду 20 мая ожидается малооблачная жаркая погода без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3,8 метров в секунду. Давление 744 миллиметра, меняться не будет. Температура воздуха ночью плюс 15-17, а днем 26-28, выше 0. Восход солнца в 4 часа 30 минут, заход в 20:55, долгота дня 16 часов и 25 минут. В четверг 21 мая характер погоды существенно не изменится. Ночью 15-17, а днем 24-26. Такая же погода ожидает и в пятницу, но вечером пройдут дожди и грозы, и днем до плюс 26. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах Радио Infinity. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 24 мая и 28 июня – «Остров мечты». Парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня – Санкт-Петербург в День города. Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая – Смоленск, Крепостная стена и Теремок Вафлёнова. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий. Гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань-Ешкар-Ала-Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: В гостях у Тяпкина.
6: В этом году приехал ко мне старшой внучек. Я сразу решил, что его пора к труду приучать. Поручил ему прополку грядки с луком и дал инструкцию: выдергивать все, кроме лука. Малой воспринял указание буквально и выдернул куст смородины, который рос в начале грядки. В свое оправдание сообщил: «Ну это же не лук». Посоветовавшись с его родителями, мы пришли к выводу, что растет у нас программист.

заботиться о смородине, осмотреть, все ли с ней в порядке. Одно из самых серьезных заболеваний этого кустарника – реверсия или махровость листьев. Узнать ее можно по деформации листьев и цветков. Листья становятся темно-зеленого цвета и вместо пяти лопастей превращаются в трехлопастные.

0: них на волю и не расползлись по всей смородине.
1: Житейская мудрость.
0: Есть такая пословица: «Май идет, работ не в проворот». Ее частенько повторял мой дед, оглядывая свои угодья и прикидывая, какие из дел нужно было сделать еще вчера. Не забывайте отдыхать. Берегите себя. Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина. Радио «Инфинити».

0: Реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1000

0: 525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005. Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется: водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 48 144 5 95 03. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
1: Главное управление МЧС России по Смоленской области обращает ваше внимание. Пожары нередко возникают ночью, пока все спят. Установите в свой дом автономный пожарный извещатель. В случае задымления прибор подаст громкий звуковой сигнал, предупредив вас о пожаре.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: «Радио Инфинити».

0: ролики создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
7: Прошу, мадам, присаживайтесь.
8: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
7: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
9: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
7: А вот и я, ну как?
8: Вау, чисто!
10: Чистая линия, мойте свое авто легко.
11: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.

0: Нестабильный эмоциональный фон, который не лучшим образом отразится на межличностной сфере. Сегодня не стоит разбрасываться громкими заявлениями и пустыми фразами, так как каждое слово, сказанное на эмоциях, в будущем может привести к серьезным проблемам.
1: Звезды говорят.
2: Овнов сегодня будет сильно раздражать напряженная ситуация со своими финансами. Чтобы выбраться, наконец, из образовавшегося тупика, вы займетесь активными поисками дополнительных источников доходов.
0: Тельцам сегодня удастся без особого труда провести сложные оздоровительные процедуры. Вечером, когда станет понятно, что вы достойно выдержали этот разгрузочный день, вы испытаете гордость за себя и невероятное облегчение.
2: Близнецам придется воспользоваться своими финансовыми резервами. Вторая половинка обратится к вам с просьбой приобрести нечто очень дорогостоящее. Чтобы не обидеть любимого человека, вы, скрипя сердце, предоставите нужную сумму.
0: Раки сегодня будут склонны к идеализации окружающих. Наблюдая за родственниками и коллегами через розовые очки, вы рискуете обрести ряд сложнейших проблем. Например, раскрыть свое сердце человеку, не заслуживающему доверия.
2: Львы сегодня во что бы то ни стало захотят отстоять право на личное мнение. Ваша амбициозность в итоге приведет к тому, что начальство сильно разозлится, узнав, что вы без одобрения приступили к новому заданию или другим способом превысили служебные полномочия.
0: Девам предстоит важная встреча с высокопоставленными особами. Чтобы добиться расположения у сильных мира сего, не отказывайтесь от своего излюбленного приема. Прикиньтесь бедной овечкой, нуждающейся в финансовой и моральной поддержке.
2: Весам сегодня не следует отказываться от традиционного подхода к сфере межличностных отношений. Чтобы ваш новый роман имел право на жизнь, воспользуйтесь теми приемами, которые уже не раз помогали вам заполучить сердце той или иной особы.
0: Скорпионы в этот день вступят в жаркую дискуссию на почве нравственных или религиозных вопросов. Вам удастся убедить оппонента в своей правоте. Но в ходе спора вы сами внезапно задумаетесь, быть может, пора пересмотреть свои жизненные ориентиры.
2: Стрельцы сегодня изберут роль стороннего наблюдателя. Отказ от амбиций и проявления инициатив вам будет необходим для того, чтобы усыпить бдительность сослуживцев и приступить к самостоятельной реализации перспективного проекта.
0: В жизни козерогов в этот день появятся новые лица. Люди, с которыми вы вступите в тесный контакт, откроют перед вами широкие горизонты для работы и творчества, а также кардинально изменит ваш взгляд на происходящее.
2: Водолеям сегодня не следует забывать о чувстве такта в процессе общения с близкими. Вашим родственникам явно не понравится слишком резкий или поучительный тон, который вы будете использовать в ходе непринужденного диалога.
0: Все желания рыб в этот день будут отличаться колоссальным размахом. Прежде чем требовать от судьбы столь дорогие подарки, как просторная жилплощадь или престижный автомобиль, объективно оцените, имеются ли у вас финансовые предпосылки для реализации

0: Смоленской области 9 утра. Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Дорогобужского муниципального округа Константин Серенков проголосовал за благоустройство общественного пространства Дорогобужского округа. Уже десятки тысяч жителей Смоленского региона сделали свой выбор. Именно мнение смолян определяет, какие территории будут преобразованы в первую очередь. А муниципалитет всегда старается учитывать мнение людей. Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом страны Владимиром Путиным, и оно продлится до 12 июня. В этом году жителям региона предложено для голосования 42 проекта благоустройства общественных пространств в 11 муниципальных образованиях. В Дорогобужском округе можно проголосовать за один из трех вариантов. Поселок Верхненепровский, пешеходная дорожка в районе дома 33 по улице Комсомольской, поселок Верхненепровский, пешеходная дорожка в районе дома 12А по проспекту Химиков и город Дорогобуж, пешеходная дорожка возле дома 19 по улице Карла Маркса. Свой выбор уже сделали более 92 тысяч жителей Смоленской области, в том числе губернатор Василий Анохин. Принять участие в голосовании могут жители старше 14 лет. Это можно сделать в приложении «Госуслуги. Решаем вместе» или на платформе «Добро.рф». Вниманию жителей Дорогобужского округа 28 мая в 13:00 глава Дорогобужского округа Константин Серенков в прямом эфире ответит на вопросы граждан. Эфир будет проходить в официальной группе администрации округа в социальной сети ВКонтакте, а также на радио Infinity на частоте 105 FM в Дорогобуже. Свои вопросы вы можете задать через портал «Госуслуги. Решаем вместе». Представители Дорогобужского округа приняли участие в ярмарке вакансий, которая прошла в Смоленском государственном институте искусств. О возможностях трудоустройства, мерах поддержки и перспективах работы в учреждениях культуры Дорогобужского округа студентам рассказали директор детской школы искусств Эльвира Ольховик и руководитель централизованной клубной системы Марина Витюк. Поддержка целевого обучения является приоритетным направлением работы губернатора Смоленской области Василия Анохина. Для студентов, заключивших договоры с бюджетными учреждениями, предусмотрены меры социальной поддержки, а именно ежемесячные выплаты студентам вузов от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от курса, ежемесячные выплаты студентам среднего профессионального образования от 5 до 6 тысяч рублей в зависимости от курса, компенсация стоимости проживания в общежитии. Заключить договор можно на любом курсе обучения. Выплаты предоставляются независимо от формы обучения, очной или заочной. В качестве дополнительной меры поддержки в Дорогобужском муниципальном округе целевикам предоставляется жилье. По вопросам заключения договора о целевом обучении можно обратиться в Управление по образованию по телефону 848-144-413-61, в Управление по культуре, туризму и спорту по телефону 848-144-426-69 или в отдел по организационной работе муниципальной службы и кадрам по телефону 848-144-411-99. Спортсмены Дорогобужского округа приняли участие в областной спартакиаде школьников по легкой атлетике, которая прошла в Смоленске. По итогам соревнований дорогобужские ребята заняли второе общекомандное место, показав высокий уровень подготовки и отличные результаты на различных дистанциях и дисциплинах. Победителями и призерами стали Татьяна Козлова, Мария Бесюлькина, Данила Валуев, Андрей Коваль, Иван Максимов и Дарья Недашковская. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме «Чат Радио Доры», в Максе «Чат Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от 28 до 30 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров, будет слабо расти. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах радио «Инфинити».

0: так людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч.

0: рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы, официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет, доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнеднепровского, Сафоново. Обращаться Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина, телефон 8 910 724 9740.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
2: Новости спорта.
3: Действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» в шаге от повторения прошлогоднего триумфа. В пятом матче финальной серии железнодорожники дома переиграли казанский «Акбарс» 4-1 и повели в противостоянии 3-2. Шестая игра финальной серии пройдет 21 мая в Казани. В случае победы «Акбарса» судьба трофея решится в седьмой встрече. Однако, если победит «Локомотив», он выиграет кубок второй сезон подряд. Такое удавалось всего трем командам, и ярославцы пока не выиграли. Двукратную чемпионку мира Екатерину Гамову включат в международный зал славы волейбола. Она станет 18-м представителем России в престижном списке. Гамова была удостоена этой чести в первый же год номинации. Официальная церемония состоится 17 октября в США. Представители зала славы назвали Екатерину одним из самых доминирующих бомбардиров в истории женского волейбола, чьи глобальное влияние, стабильность и незабываемое выступление определили целую эпоху. На счету 45-летней спортсменки также два серебра Олимпийских игр, две победы на чемпионате Европы и 11 титулов чемпионки России. Сама Гамова призналась, что это событие стало для нее полной неожиданностью, учитывая высокий уровень конкуренции. В числе других финалистов с ней были легендарные бразильские игроки. Последним россиянином, принятым в зал славы, был олимпийский чемпион Лондона Сергей Тетюхин в 2021 году. Баскетболисты петербургского «Зенита» обыграли дома казанский «Уникс» 81-77 в четвертом матче полуфинальной серии. Благодаря этой победе сине-бело-голубые увеличили свое преимущество в противостоянии, счет 3-1 в пользу петербургского клуба. «Уникс» теперь на грани вылета, следующий матч состоится 22 мая в Казани, и в случае победы «Зенита» вице-чемпионы вылетят из плей-офф. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев официально подтвердил, что хоккейный клуб «Лада» продолжит выступление в континентальной хоккейной лиге. Этому предшествовала неделя тревожных слухов. В СМИ появилась информация о том, что клуб может не заявиться на следующий сезон из-за проблем с финансированием. Вопреки пессимистичным прогнозам, команду в элите удалось сохранить. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио «Инфинити».

0: девочки смеются.
1: Сегодняшний покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
2: Виктор Ерофеев.
3: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
7: Вице-спикер Госдумы предложил наносить на продукты фактическую дату их приготовления и дату упаковки. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
6: Идея на миллион.
7: Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил наносить на продукты фактическую дату их приготовления и дату упаковки. Обращение с соответствующим предложением главе Минпромторга Антону Алиханову есть в распоряжении РИА Новости. Предлагаю внести изменения в технический регламент «Пищевая продукция» в части ее маркировки, дополнив требования к маркировке кулинарной продукции обязательным указанием двух дат – фактического времени приготовления, начала технологического процесса и времени упаковки и фасовки, сказано в документе. Вице-спикер отметил, что в настоящее время на продуктах указывается дата изготовления, к которой относится упаковка продукции. По его словам, данный подход создает серьезную лазейку для недобросовестных производителей кулинарной продукции, салатов, готовых блюд и полуфабрикатов.
6: Закрома Родины.
7: Россия в апреле увеличила закупки яблок из Бразилии. Так, российские компании в апреле ввезли бразильские яблоки на 2 200 000 долларов против 634 тысяч годом ранее. Сумма закупок подскочила в 3,5 раза в годовом выражении. Согласно расчетам, импорт достиг максимума с мая 2021 года, когда было ввезено яблок на 3 миллиона 300 тысяч. По итогам апреля Россия стала вторым крупнейшим покупателем бразильских яблок. В тройку главных импортеров также вошли Индия и Саудовская Аравия.
6: Ищу работу днем с огнем.
7: Количество круглосуточных продуктовых магазинов в России за год сократилось на 7-8. В марте, по данным 2GIS, в крупнейших городах работало более 4800 таких объектов, что на 6% меньше показателей годом ранее. Ритейлеры закрывают такие объекты, стремясь оптимизировать расходы, поскольку торговля в ночное время на фоне роста популярности онлайн-доставки становится неэффективной. Основная причина – возросшие затраты на содержание круглосуточных точек. По трудовому законодательству ночные смены оплачиваются в повышенном размере, минимум плюс 20% к часовой ставке. В условиях дефицита кадров и растущей конкуренции со стороны сервисов доставки, которые работают круглосуточно, многие сети пересматривают график работы, закрывая часть магазинов или сокращая часы их работы до 22-23 часов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
6: Кошелек.
1: Радио нашего города. Радио Infinity.

0: Первые джинсы сшил американец Леви Страус в 1850 году. Это были прочные рабочие штаны из парусины с большим количеством карманов. Их носили матросы, ковбои и золотоискатели. Благодаря материалу джинсы завоевали славу исключительно прочной одежды. Вскоре производитель основал собственную фирму и 20 мая 1873 года получил патент на пошив рабочих комбинезонов без бретелей с карманами для ножа, денег и монет. Сегодня мы называем эти брюки джинсы или деним. Почему? Французский город Ним всегда славился прочными тканями. Деним, по-французски, ткань из Нима. К середине 20 века в мировой моде началась джинсовая революция. Сегодня джинсы продолжают удивлять мир и укрепили свое положение в каждом гардеробе. Не так давно компания Levi Strauss потратила 45 тысяч долларов на аукционе, чтобы выкупить произведенные ей же самой джинсы, найденные в шахтерской деревне штата Невада. Джинсам было более 100 лет.
1: Радио Infinity.

0: Смоленской области 10 утра. Новости на Инфинити.
1: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев посетил объект капитального ремонта детскую художественную школу имени Кириллова, в здании которой планируется открыть школу креативных индустрий. В ходе выездного совещания глава округа проконтролировал темпы выполнения работ, обсудил с подрядчиками текущие вопросы по ремонту фасада здания, кровли и внутренней отделки помещений. Особое внимание было уделено соблюдению сроков и качеству проводимых работ. Антон Николаевич подчеркнул важность создания современной и комфортной образовательной среды для юных талантов Сафоновского округа. Реализация проекта позволит расширить возможности для творческого развития детей и молодежи, а также даст старт развитию креативных индустрий в регионе. Вчера в администрации состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Сафоновский муниципальный округ. На повестке дня были рассмотрены следующие вопросы. Изменение состава комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, организация мероприятий по предупреждению природных пожаров в летний период, профилактика несчастных случаев на водных объектах, обеспечение безопасности детей в летний оздоровительный период. По итогам обсуждения были приняты соответствующие решения и утвержден план мероприятий по каждому направлению. Особое внимание уделено усилению профилактической работы с населением, координации действий экстренных служб и органов местного самоуправления, организации мониторинга пожарной обстановки, обеспечению безопасности в местах массового отдыха, в том числе у воды. Администрация округа призывает жителей быть бдительными, соблюдать правила пожарной безопасности и меры предосторожности на водоемах. МБУ Управление коммунального хозяйства продолжает сезонный покос травы на общественных территориях города Сафоново. Работы выполняются с использованием специализированной техники и ручного инструмента. График покоса составлен так, чтобы охватить все общественные территории города. Госавтоинспекция информирует. Разъясняем правила, связанные с управлением питбайком. Что такое питбайк? Это мини-мотоцикл, относящийся к категории спортивного инвентаря. Это значит, что данный вид техники предназначен для занятий спортом на специально отведенных для этого трассах и не предназначен для езды по дорогам общего пользования. Чем опасен питбайк? На данном мотоцикле отсутствуют соответствующие световые и сигнальные устройства, что повышает опасность для участников дорожного движения при управлении данным транспортным средством на дорогах общего пользования. Госавтоинспекция призывает родителей контролировать свободное время подростка, не допускать управления ими транспортных средств, авто, мотоциклы, питбайки, квадроциклы, не имея водительского удостоверения. Пресекайте попытки несовершеннолетних самостоятельно сесть за руль. Исключите возможность доступа подростков к ключам от транспортных средств. Госавтоинспекция напоминает об ответственности за управление транспортного средства водителем, не имеющим права управления. На основании части 1 статьи 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления или не имеющим соответствующей категории, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей с задержанием транспортного средства и помещением его на специализированную стоянку. За передачу управления транспортного средства лицу, не имеющему такого права, часть 3 статьи 12.7 КоАП РФ штраф в размере 30 тысяч рублей. Если несовершеннолетний младше 16 лет, то ответственность за него несут законные представители, которые могут быть привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. Материалы передаются в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия законного решения в отношении родителей подростка. Госавтоинспекция МО МВД России Сафоновский призывает всех граждан подключиться к решению проблемы. Любой гражданин может сообщить информацию по телефону дежурной части 429-99 или 02 или 112. Прежде чем покупать питбайк своему ребенку, подумайте о последствиях. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от 28 до 30 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров, будет слабо расти. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 24 мая и 28 июня – Остров мечты. Парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня – Санкт-Петербург в День города. Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая – Смоленск, Крепостная стена и Теремок во Флёново. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий. Гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Радиостанция «Инфинити».

0: покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория Студия Новый ритм». Дорогобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38-70-05.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 48 144 5 95 03. 5 95 03.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 20 мая все поволжские регионы России отмечают День Великой реки, День Волги. Волга – одна из крупнейших рек не только в России, но и в Европе. Ее протяженность составляет 3,7 тысячи километров. Площадь бассейна, занимающего 8% территории России, 1,5 миллиона квадратных километров. В Поволжье расположена почти половина всех сельхозугодий и промышленных предприятий страны. В районе бассейна реки проживает более 60 миллионов человек. Ежегодно по Волге стекает порядка 250 кубических километров воды. По замыслу организаторов,

0: праздник призван привлечь внимание властей и общественности к проблеме сохранения реки, которая является не только национальной гордостью страны, но и ценным стратегическим природным ресурсом. Однако активная хозяйственная деятельность человека и развитие научно-технического прогресса ведут к загрязнению и обмелению Волги. Виной тому использование химических удобрений для повышения урожайности сельхозугодий, большое количество промышленных предприятий на берегах реки, каскад гидроэлектростанций и другие следы цивилизации. В честь празднования Дня Волги во всех регионах, территории которых питает эта водная артерия, проводятся экологические мероприятия. Добровольцы очищают берега реки, проводят просветительские мероприятия, тематические фотовыставки и выставки детских рисунков, лекции, научные дискуссии, семинары, а также ярмарки изделий народных промыслов, игровые и концертные программы.
1: 20 мая ежегодно отмечается профессиональный праздник Всемирный день травматолога. Греческое происхождение термина «травматология» раскрывает его содержание в широком смысле. Это наука, изучающая раны и повреждения, их профилактику и способы лечения. Травматология связана с различными областями медицины, а связь эта определяется локализацией самой травмы, то есть той частью тела или органом, которые травмированы в результате механического воздействия, обстоятельствами получения травмы, ее текущими и возможными последствиями, общим состоянием больного, наличием у него хронических заболеваний и противопоказаний. Септическая, гнойная, ожоговая хирургия, нейрохирургия, флебология, гематология, другие разделы медицины тесно связаны с травматологией. История и археология позволяют предположить, что еще в древнем мире люди пытались лечить последствия травм, делая операции по сращиванию переломов конечностей и даже костей черепа. Среди находок прошлого ученые располагают и медицинскими инструментами, которые предположительно использовались врачами в древности. Первые попытки систематизировать сведения по лечению травм были сделаны еще Гиппократом. Сегодня в России первоочередными инстанциями по оказанию помощи при получении травм остаются травматологические пункты и специальные кабинеты при поликлиниках. Стационарная помощь больным оказывается в специальных отделениях больниц.
2: А в этот день события, ставшие историей. Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист

0: на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми? В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити».

0: создать нестабильный эмоциональный фон, который не лучшим образом отразится на межличностной сфере. Сегодня не стоит разбрасываться громкими заявлениями и пустыми фразами, так как каждое слово, сказанное на эмоциях, в будущем может привести к серьезным проблемам.
1: Звезды говорят. Овнов сегодня будет сильно раздражать напряженная ситуация со своими финансами. Чтобы выбраться, наконец, из образовавшегося тупика, вы займетесь активными поисками дополнительных источников доходов.
0: Тельцам сегодня удастся без особого труда провести сложные оздоровительные процедуры. Вечером, когда станет понятно, что вы достойно выдержали этот разгрузочный день, вы испытаете гордость за себя и невероятное облегчение.
1: Близнецам придется воспользоваться своими финансовыми резервами. Вторая половинка обратится к вам с просьбой приобрести нечто очень дорогостоящее. Чтобы не обидеть любимого человека, вы, скрипя сердце, предоставите нужную сумму.
0: Раки сегодня будут склонны к идеализации окружающих. Наблюдая за родственниками и коллегами через розовые очки, вы рискуете обрести ряд сложнейших проблем. Например, раскрыть свое сердце человеку, не заслуживающему доверия.
1: Львы сегодня во что бы то ни стало захотят отстоять право на личное мнение. Ваша амбициозность в итоге приведет к тому, что начальство сильно разозлится, узнав, что вы без одобрения приступили к новому заданию или другим способом превысили служебные полномочия.
0: Девам предстоит важная встреча с высокопоставленными особами. Чтобы добиться расположения у сильных мира сего, не отказывайтесь от своего излюбленного приема. Прикиньтесь бедной овечкой, нуждающейся в финансовой и моральной поддержке.
1: Весам сегодня не следует отказываться от традиционного подхода к сфере межличностных отношений. Чтобы ваш новый роман имел право на жизнь, воспользуйтесь теми приемами, которые уже не раз помогали вам заполучить сердце той или иной особы.
0: Скорпионы в этот день вступят в жаркую дискуссию на почве нравственных или религиозных вопросов. Вам удастся убедить оппонента в своей правоте. Но в ходе спора вы сами внезапно задумаетесь, быть может, пора пересмотреть свои жизненные ориентиры.
1: Стрельцы сегодня изберут роль стороннего наблюдателя. Отказ от амбиций и проявлений инициатив вам будет необходим для того, чтобы усыпить бдительность сослуживцев и приступить к самостоятельной реализации перспективного проекта.
0: В жизни козерогов в этот день появятся новые лица. Люди, с которыми вы вступите в тесный контакт, откроют перед вами широкие горизонты для работы и творчества, а также кардинально изменят ваш взгляд на происходящее.
1: Водолеям сегодня не следует забывать о чувстве такта в процессе общения с близкими. Вашим родственникам явно не понравится слишком резкий или поучительный тон, который вы будете использовать в ходе непринужденного диалога.
0: Все желания рыб в этот день будут отличаться колоссальным размахом. Прежде чем требовать от судьбы столь дорогие подарки, как просторная жилплощадь или престижный автомобиль, объективно оцените, имеются ли у вас финансовые предпосылки для реализации

0: Новости спорта.
1: Лондонский «Арсенал» впервые за 22 года стал чемпионом Англии по футболу, оформив титул досрочно после того, как «Манчестер Сити» не смог на выезде обыграть «Борнмут» в предпоследнем туре. Встреча завершилась в ничью 1-1. Подопечные Микеля Артеты прервали гегемонию «Сити» и «Ливерпуля», которые выигрывали 8 предыдущих розыгрышей. Вторая ракетка мира Карлос Алькарас официально объявил, что пропустит еще и предстоящий Уимблдон из-за травмы правого запястья. По этой причине он уже снялся с Ролан-Гаррос. Испанец заявил, что его восстановление идет по плану, однако он пока не готов соревноваться, поэтому вынужден пропустить не только главный старт, но и весь травяной сезон. Из-за продолжительного отсутствия испанец, по оценкам экспертов, потеряет огромное количество очков и выпадет из топ-3 мирового рейтинга. Хоккеисты «Монреаль Канадиенс» в овертайме выездного матча вырвали победу у «Баффало Сейберс» 3-2 и, выиграв в серии со счетом 4-3, стали последними участниками финалов конференции НХЛ. В финале восточного дивизиона «Канадиенс» встретится с «Каролиной Харрикейнс», которая в этом розыгрыше плей-офф еще ни разу не проигрывала. Для канадского клуба это первый выход в полуфинал Кубка Стэнли с 2021 года, когда команда дошла до финала. Любопытно, что средний возраст игроков «Монреаля» чуть больше 25 лет, это самая молодая команда, пробившаяся в финал конференции за последние 33 года. Первый матч серии с «Каролиной» состоится 22 мая. На Западе путевку в финал Кубка Стэнли разыграют «Колорадо Эвиланж» и «Вегас Голден Найтс». Хоккеисты сборной Австрии на групповом этапе чемпионата мира в Цюрихе переиграли Латвию 3-1, одержав третью победу подряд на турнире впервые в истории. Австрийская команда сенсационно идет в лидерах группы А, деля первую строчку со сборными Финляндии и Швейцарии. Главный тренер «Наполи» Антонио Конте покинет свой пост по окончании этого сезона, сообщают СМИ. 56-летний специалист уже проинформировал о своем решении президента клуба Аурелио де Лаурентиса, причем сделал это еще месяц назад. Конте уходит из команды, с которой выиграл «Скудетто» и Суперкубок Италии в прошлом сезоне, досрочно расторгая контракт, рассчитанный до 2027 года. «Наполи» под руководством Конте занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, и неаполитанцы гарантировали себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Это были спортивные события, достойные

0: решение проблем.
1: Филипп Котлер.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». С нами тепло.

0: уже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуш» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В линейке новой российской марки Esteo не будет компактных кроссоверов. Концерн AGR планирует выпускать только крупные модели. Напомним, Esteo делают на базе кроссоверов Exit, а значит, аналога популярной модели LX в линейке, видимо, не будет. Первой новинкой стала среднеразмерная модель, родственная Exit TXL. Новый большой гибридный кроссовер VW9X поступит в продажу до конца года. Ориентировочный срок – четвертый квартал. Новинка чуть крупнее LL9. У нее более мощная силовая установка на 748 лошадиных сил и более современная гибридная архитектура. Цены и комплектации опубликуют позднее. Voya резко нарастила продажи автомобилей в России. С начала года на учет встали почти 5000 машин. Это в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Популярность Voya растет из-за повышения утильсбора для иномарок. В отличие от конкурентов, автомобили Voya собирают в России на заводе в Липецке. Если хотите продлить срок службы автомобильной резины, ее нужно правильно хранить летом. В противном случае шины быстро стареют. Если не мыть и не сушить резину после замены, она портится из-за реагентов. Долгое горизонтальное хранение ведет к деформации. А еще резина не любит открытый воздух, палящее солнце, контакт с маслами и другими жидкостями. Подробнее о том, как летом хранить зимнюю резину, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радиостанция «Инфинити».

0: единственная вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

Первые джинсы сшил американец Леви Страус в 1850 году. Это были прочные рабочие штаны из парусины с большим количеством карманов. Их носили матросы, ковбои и золотоискатели. Благодаря материалу джинсы завоевали славу исключительно прочной одежды. Вскоре производитель основал собственную фирму и 20 мая 1873 года получил патент на пошив рабочих комбинезонов без бретелей с карманами для ножа, денег и монет. Сегодня мы называем эти брюки джинсы или деним. Почему? Французский город Ним всегда славился прочными тканями. Деним, по-французски, ткань из Нима. К середине 20 века в мировой моде началась джинсовая революция. Сегодня джинсы продолжают удивлять мир и укрепили свое положение в каждом гардеробе. Не так давно компания Levi Strauss потратила $45 000 на аукционе, чтобы выкупить произведенные ей же самой джинсы, найденные в шахтерской деревне штата Невада. Джинсам было более 100 лет.

0: Смоленской области 12 часов. Новости на Инфинити.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Дорогобужского муниципального округа Константин Серенков проголосовал за благоустройство общественного пространства Дорогобужского округа. Уже десятки тысяч жителей Смоленского региона сделали свой выбор. Именно мнение смолян определяет, какие территории будут преобразованы в первую очередь. А муниципалитет всегда старается учитывать мнение людей. Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом страны Владимиром Путиным, и оно продлится до 12 июня. В этом году жителям региона предложено для голосования 42 проекта благоустройства общественных пространств в 11 муниципальных образованиях. В Дорогобужском округе можно проголосовать за один из трех вариантов. Поселок Верхний Непровский, пешеходная дорожка в районе дома 33 по улице Комсомольской, поселок Верхний Непровский, пешеходная дорожка в районе дома 12А по проспекту Химиков и город Дорогобуж, пешеходная дорожка возле дома 19 по улице Карла Маркса. Свой выбор уже сделали более 92 тысяч жителей Смоленской области, в том числе губернатор Василий Анохин. Принять участие в голосовании могут жители старше 14 лет. Это можно сделать в приложении «Госуслуги. Решаем вместе» или на платформе «Добро.рф». Вниманию жителей Дорогобужского округа 28 мая в 13:00 глава Дорогобужского округа Константин Серенков в прямом эфире ответит на вопросы граждан. Эфир будет проходить в официальной группе администрации округа в социальной сети ВКонтакте, а также на радио «Инфинити» на частоте 105 FM в Дорогобуже. Свои вопросы вы можете задать через портал «Госуслуги. Решаем вместе». Представители Дорогобужского округа приняли участие в ярмарке вакансий, которая прошла в Смоленском государственном институте искусств. О возможностях трудоустройства, мерах поддержки и перспективах работы в учреждениях культуры Дорогобужского округа студентам рассказали директор детской школы искусств Эльвира Ольховик и руководитель централизованной клубной системы Марина Витюк. Поддержка целевого обучения является приоритетным направлением работы губернатора Смоленской области Василия Анохина. Для студентов, заключивших договоры с бюджетными учреждениями, предусмотрены меры социальной поддержки, а именно ежемесячные выплаты студентам вузов от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от курса, ежемесячные выплаты студентам среднего профессионального образования от 5 до 6 тысяч рублей в зависимости от курса, компенсация стоимости проживания в общежитии. Заключить договор можно на любом курсе обучения. Выплаты предоставляются независимо от формы обучения, очной или заочной. В качестве дополнительной меры поддержки в Дорогобужском муниципальном округе целевикам предоставляется жилье. По вопросам заключения договора о целевом обучении можно обратиться в управление по образованию по телефону 8 48 144 413 61, в управление по культуре, туризму и спорту по телефону 8 48 144 426 69, или в отдел по организационной работе муниципальной службы и кадрам по телефону 8 48 144 411 99. Спортсмены Дорогобужского округа приняли участие в областной спартакиаде школьников по легкой атлетике, которая прошла в Смоленске. По итогам соревнований дорогобужские ребята заняли второе общекомандное место, показав высокий уровень подготовки и отличные результаты на различных дистанциях и дисциплинах. Победителями и призерами стали Татьяна Козлова, Мария Бесюлькина, Данила Валуев, Андрей Коваль, Иван Максимов и Дарья Недашковская. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Доры», в Максе чат «Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от 28 до 30 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров, будет слабо расти. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».

0: рассказать правду о товаре так убедительно, чтобы никто не сомневался в покупке.
1: Виктор Папаник.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает 24 мая и 28 июня «Остров мечты», парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города, Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая Смоленск, Крепостная стена и Теремок во Флёново. С 11 по 15 июня Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: В гостях у Тяпкина.
6: В этом году приехал ко мне старшой внучек. Я сразу решил, что его пора к труду приучать. Поручил ему прополку грядки с луком и дал инструкцию: выдергивать все, кроме лука. Малой воспринял указание буквально и выдернул куст смородины, который рос в начале грядки. В свое оправдание сообщил: «Ну это же не лук». Посоветовавшись с его родителями, мы пришли к выводу, что растет у нас программист.

не в порядке. Одно из самых серьезных заболеваний этого кустарника – реверсия или махровость листьев. Узнать ее можно по деформации листьев и цветков. Листья становятся темно-зеленого цвета и вместо пяти лопастей превращаются в трехлопастные.

0: из них на волю и не расползлись по всей смородине.
1: Житейская мудрость.
0: Есть такая пословица: «Май идет, работ не в проворот». Ее частенько повторял мой дед, оглядывая свои угодья и прикидывая, какие из дел нужно было сделать еще вчера. Не забывайте отдыхать! Берегите себя! Ваш

0: это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 70 05. 38-70-05. Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-48-144-5-95-03. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.

0: написанное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: Смоленской области 13.00.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев посетил объект капитального ремонта детскую художественную школу имени Кириллова, в здании которой планируется открыть школу креативных индустрий. В ходе выездного совещания глава округа проконтролировал темпы выполнения работ, обсудил с подрядчиками текущие вопросы по ремонту фасада здания, кровли и внутренней отделки помещений. Особое внимание было уделено соблюдению сроков и качеству проводимых работ. Антон Николаевич подчеркнул важность создания современной и комфортной образовательной среды для юных талантов Сафоновского округа. Реализация проекта позволит расширить возможности для творческого развития детей и молодежи, а также даст старт развитию креативных индустрий в регионе. Вчера в администрации состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Сафоновский муниципальный округ. На повестке дня были рассмотрены следующие вопросы. Изменение состава комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, организация мероприятий по предупреждению природных пожаров в летний период, профилактика несчастных случаев на водных объектах, обеспечение безопасности детей в летний оздоровительный период. По итогам обсуждения были приняты соответствующие решения и утвержден план мероприятий по каждому направлению. Особое внимание уделено усилению профилактической работы с населением, координации действий экстренных служб и органов местного самоуправления, организации мониторинга пожарной обстановки, обеспечению безопасности в местах массового отдыха, в том числе у воды. Администрация округа призывает жителей быть бдительными, соблюдать правила пожарной безопасности и меры предосторожности на водоемах. МБУ Управление коммунального хозяйства продолжает сезонный покос травы на общественных территориях города Сафоново. Работы выполняются с использованием специализированной техники и ручного инструмента. График покоса составлен так, чтобы охватить все общественные территории города. Госавтоинспекция информирует. Разъясняем правила, связанные с управлением питбайком. Что такое питбайк? Это мини-мотоцикл, относящийся к категории спортивного инвентаря. Это значит, что данный вид техники предназначен для занятий спортом на специально отведенных для этого трассах и не предназначен для езды по дорогам общего пользования. Чем опасен питбайк? На данном мотоцикле отсутствуют соответствующие световые и сигнальные устройства, что повышает опасность для участников дорожного движения при управлении данным транспортным средством на дорогах общего пользования. Госавтоинспекция призывает родителей контролировать свободное время подростка, не допускать управления ими транспортных средств, авто, мотоциклы, питбайки, квадроциклы, не имея водительского удостоверения. Пресекайте попытки несовершеннолетних самостоятельно сесть за руль. Исключите возможность доступа подростков к ключам от транспортных средств. Госавтоинспекция напоминает об ответственности за управление транспортного средства водителем, не имеющим права управления. На основании части 1 статьи 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления или не имеющим соответствующей категории, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей с задержанием транспортного средства и помещением его на специализированную стоянку. За передачу управления транспортного средства лицу, не имеющему такого права, часть 3 статьи 12.7 КоАП РФ штраф в размере 30 тысяч рублей. Если несовершеннолетний младше 16 лет, то ответственность за него несут законные представители, которые могут быть привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. Материалы передаются в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия законного решения в отношении родителей подростка. Госавтоинспекция МО МВД России Сафоновский призывает всех граждан подключиться к решению проблемы. Любой гражданин может сообщить информацию по телефону дежурной части 429-99 или 02 или 112. Прежде чем покупать питбайк своему ребенку, подумайте о последствиях. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от 28 до 30 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров, будет слабо расти. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах радио «Инфинити».

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: «Радио Инфинити»

0: Infinity в каждый приемник.
1: Умение удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
2: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей.

0: сделал дело, прикрой ветками. Новости спорта.
1: Действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» в шаге от повторения прошлогоднего триумфа. В пятом матче финальной серии железнодорожники дома переиграли казанский «Акбарс» 4-1 и повели в противостоянии 3-2. Шестая игра финальной серии пройдет 21 мая в Казани. В случае победы «Акбарса» судьба трофея решится в седьмой встрече. Однако, если победит «Локомотив», он выиграет кубок второй сезон подряд. Такое удавалось всего трем командам, и ярославцы пока не в их числе. Двукратную чемпионку мира Екатерину Гамову включат в международный зал славы волейбола. Она станет 18-м представителем России в престижном списке. Гамова была удостоена этой чести в первый же год номинации. Официальная церемония состоится 17 октября в США. Представители зала славы назвали Екатерину одним из самых доминирующих бомбардиров в истории женского волейбола, чьи глобальное влияние, стабильность и незабываемое выступление определили целую эпоху. На счету 45-летний спортсмен также 2 серебра Олимпийских игр, 2 победы на чемпионате Европы и 11 титулов чемпионки России. Сама Гамова призналась, что это событие стало для нее полной неожиданностью, учитывая высокий уровень конкуренции. В числе других финалистов с ней были легендарные бразильские игроки. Последним россиянином, принятым в зал славы, был олимпийский чемпион Лондона Сергей Тетюхин в 2021 году. Баскетболисты петербургского «Зенита» обыграли дома казанский «Уникс» 81-77 в четвертом матче полуфинальной серии. Благодаря этой победе сине-бело-голубые увеличили свое преимущество в противостоянии, счет 3-1 в пользу петербургского клуба. «Уникс» теперь на грани вылета, следующий матч состоится 22 мая в Казани, и в случае победы «Зенита» вице-чемпионы вылетят из плей-офф. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев официально подтвердил, что хоккейный клуб «Лада» продолжит выступление в континентальной хоккейной лиге. Этому предшествовала неделя тревожных слухов. В СМИ появилась информация о том, что клуб может не заявиться на следующий сезон из-за проблем с финансированием. Вопреки пессимистичным прогнозам, команду в элите удалось.

0: достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложный, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». Мы значительно обновили ассортимент мебели. В нашем магазине вас ждут современные кухни и комфортные диваны. Посетите магазин «Мастер Мебель» по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. Все расскажем, все покажем. Мы работаем с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

Первые джинсы сшил американец Леви Страус в 1850 году. Это были прочные рабочие штаны из парусины с большим количеством карманов. Их носили матросы, ковбои и золотоискатели. Благодаря материалу джинсы завоевали славу исключительно прочной одежды. Вскоре производитель основал собственную фирму и 20 мая 1873 года получил патент на пошив рабочих комбинезонов без бретелей с карманами для ножа, денег и монет. Сегодня мы называем эти брюки джинсы или деним. Почему? Французский город Ним всегда славился прочными тканями. Деним, по-французски, ткань из Нима. К середине 20 века в мировой моде началась джинсовая революция. Сегодня джинсы продолжают удивлять мир и укрепили свое положение в каждом гардеробе. Не так давно компания Levi Strauss потратила 45 тысяч долларов на аукционе, чтобы выкупить произведенные ей же самой джинсы, найденные в шахтерской деревне штата Невада. Джинсам было более 100 лет.

0: Брянской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Вице-спикер Госдумы предложил наносить на продукты фактическую дату их приготовления и дату упаковки. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
2: Идея на миллион.
3: Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил наносить на продукты фактическую дату их приготовления и дату упаковки. Обращение с соответствующим предложением главе Минпромторга Антону Алиханову есть в распоряжении РИА Новости. Предлагаю внести изменения в технический регламент «Пищевая продукция» в части ее маркировки, дополнив требования к маркировке кулинарной продукции обязательным указанием двух дат – фактического времени приготовления, начала технологического процесса и времени упаковки и фасовки, сказано в документе. Вице-спикер отметил, что в настоящее время на продуктах указывается дата изготовления, к которой относится упаковка продукции. По его словам, данный подход создает серьезную лазейку для недобросовестных производителей кулинарной продукции, салатов, готовых блюд и полуфабрикатов.
2: Закрома Родины.
3: Россия в апреле увеличила закупки яблок из Бразилии. Так, российские компании в апреле ввезли бразильские яблоки на 2 200 000 долларов против 634 тысяч годом ранее. Сумма закупок подскочила в 3,5 раза в годовом выражении. Согласно расчетам, импорт достиг максимума с мая 2021 года, когда было ввезено яблок на 3 миллиона 300 тысяч. По итогам апреля Россия стала вторым крупнейшим покупателем бразильских яблок. В тройку главных импортеров также вошли Индия и Саудовская Аравия.
2: Ищу работу днем с огнем.
3: Количество круглосуточных продуктовых магазинов в России за год сократилось на 7-8. В марте, по данным 2GIS, в крупнейших городах работало более 4800 таких объектов, что на 6% меньше показателей годом ранее. Ритейлеры закрывают такие объекты, стремясь оптимизировать расходы, поскольку торговля в ночное время на фоне роста популярности онлайн-доставки становится неэффективной. Основная причина – возросшие затраты на содержание круглосуточных точек. По трудовому законодательству ночные смены оплачиваются в повышенном размере – минимум плюс 20% к часовой ставке. В условиях дефицита кадров и растущей конкуренции со стороны сервисов доставки, которые работают круглосуточно, многие сети пересматривают график работы, закрывая часть магазинов или сокращая часы их работы до 22-23 часов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 24 мая и 28 июня – Остров мечты. Парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня – Санкт-Петербург в День города. Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая – Смоленск, Крепостная стена и Теремок Вафлёнова. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий. Гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.

0: рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 70 05. 38 70 05. Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется: водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 48 144 5 95 03. 5 95 03. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
2: А в этот день события, ставшие историей.
3: 20 мая все поволжские регионы России отмечают День Великой реки, День Волги. Волга – одна из крупнейших рек не только в России, но и в Европе. Ее протяженность составляет 3,7 тысячи километров. Площадь бассейна, занимающего 8% территории России, 1,5 миллиона квадратных километров. В Поволжье расположена почти половина всех сельхозугодий и промышленных предприятий страны. В районе бассейна реки проживает более 60 миллионов человек. Ежегодно по Волге стекает порядка 250 кубических километров воды. По замыслу организаторов, праздник призван привлечь внимание властей и общественности к проблеме сохранения реки, которая является не только национальной гордостью страны, но и ценным стратегическим природным ресурсом. Однако активная хозяйственная деятельность человека и развитие научно-технического прогресса ведут к загрязнению и обмелению Волги. Виной тому использование химических удобрений для повышения урожайности сельхозугодий, большое количество промышленных предприятий на берегах реки, каскад гидроэлектростанций и другие следы цивилизации. В честь празднования Дня Волги во всех регионах, территории которых питает эта водная артерия, проводятся экологические мероприятия. Добровольцы очищают берега реки, проводят просветительские мероприятия, тематические фотовыставки и выставки детских рисунков, лекции, научные дискуссии, семинары, а также ярмарки изделий народных промыслов, игровые и концертные программы.
4: 20 мая ежегодно отмечается профессиональный праздник Всемирный день травматолога. Греческое происхождение термина «травматология» раскрывает его содержание в широком смысле. Это наука, изучающая раны и повреждения, их профилактику и способы лечения. Травматология связана с различными областями медицины, а связь эта определяется локализацией самой травмы, то есть той частью тела или органом, которые травмированы в результате механического воздействия, обстоятельствами получения травмы, ее текущими и возможными последствиями, общим состоянием больного, наличием у него хронических заболеваний и противопоказаний. Септическая, гнойная, ожоговая хирургия, нейрохирургия, флебология, гематология, другие разделы медицины тесно связаны с травматологией. История и археология позволяют предположить, что еще в древнем мире люди пытались лечить последствия травм, делая операции по сращиванию переломов конечностей и даже костей черепа. Среди находок прошлого ученые располагают и медицинскими инструментами, которые предположительно использовались

0: врачами в древности. Первые попытки систематизировать сведения по лечению травм были сделаны еще Гиппократом. Сегодня в России первоочередными инстанциями по оказанию помощи при получении травм остаются травматологические пункты и специальные кабинеты при поликлиниках. Стационарная помощь больным оказывается в специальных отделениях больниц.
1: А в этот день события, ставшие историей. Радио «Инфинити».

0: вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми? В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Дорогобужского муниципального округа Константин Серенков проголосовал за благоустройство общественного пространства Дорогобужского округа. Уже десятки тысяч жителей Смоленского региона сделали свой выбор. Именно мнение смолян определяет, какие территории будут преобразованы в первую очередь. А муниципалитет всегда старается учитывать мнение людей. Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом страны Владимиром Путиным, и оно продлится до 12 июня. В этом году жителям региона предложено для голосования 42 проекта благоустройства общественных пространств в 11 муниципальных образованиях. В Дорогобужском округе можно проголосовать за один из трех вариантов. Поселок Верхний Непровский, пешеходная дорожка в районе дома 33 по улице Комсомольской, поселок Верхний Непровский, пешеходная дорожка в районе дома 12А по проспекту Химиков и город Дорогобуж, пешеходная дорожка возле дома 19 по улице Карла Маркса. Свой выбор уже сделали более 92 тысяч жителей Смоленской области, в том числе губернатор Василий Анохин. Принять участие в голосовании могут жители старше 14 лет. Это можно сделать в приложении «Госуслуги. Решаем вместе» или на платформе «Добро.рф». Вниманию жителей Дорогобужского округа 28 мая в 13:00 глава Дорогобужского округа Константин Серенков в прямом эфире ответит на вопросы граждан. Эфир будет проходить в официальной группе администрации округа в социальной сети ВКонтакте, а также на радио Infinity на частоте 105 FM в Дорогобуже. Свои вопросы вы можете задать через портал «Госуслуги. Решаем вместе». Представители Дорогобужского округа приняли участие в ярмарке вакансий, которая прошла в Смоленском государственном институте искусств. О возможностях трудоустройства, мерах поддержки и перспективах работы в учреждениях культуры Дорогобужского округа студентам рассказали директор детской школы искусств Эльвира Ольховик и руководитель централизованной клубной системы Марина Витюк. Поддержка целевого обучения является приоритетным направлением работы губернатора Смоленской области Василия Анохина. Для студентов, заключивших договоры с бюджетными учреждениями, предусмотрены меры социальной поддержки, а именно ежемесячные выплаты студентам вузов от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от курса, ежемесячные выплаты студентам среднего профессионального образования от 5 до 6 тысяч рублей в зависимости от курса, компенсация стоимости проживания в общежитии. Заключить договор можно на любом курсе обучения. Выплаты предоставляются независимо от формы обучения, очной или заочной. В качестве дополнительной меры поддержки в Дорогобужском муниципальном округе целевикам предоставляется жилье. По вопросам заключения договора о целевом обучении можно обратиться в Управление по образованию по телефону 848-144-413-61, в Управление по культуре, туризму и спорту по телефону 848-144-426-69 или в отдел по организационной работе муниципальной службы и кадрам по телефону 848-144-411-99. Спортсмены Дорогобужского округа приняли участие в областной спартакиаде школьников по легкой атлетике, которая прошла в Смоленске. По итогам соревнований дорогобужские ребята заняли второе общекомандное место, показав высокий уровень подготовки и отличные результаты на различных дистанциях и дисциплинах. Победителями и призерами стали Татьяна Козлова, Мария Бесюлькина, Данила Валуев, Андрей Коваль, Иван Максимов и Дарья Недашковская. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от 28 до 30 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров, будет слабо расти. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: слушает.
1: Весна на любимом радио.
2: Простота слога, ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
3: Сергей Есенин.
4: Реклама.
5: Прошу, мадам, присаживайтесь.
6: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
5: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
7: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
5: А вот и я, ну как?
6: Вау, чисто!
8: Чистая линия, мойте свое авто легко.
9: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
10: Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляют

Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В линейке новой российской марки Esteo не будет компактных кроссоверов. Концерн AGR планирует выпускать только крупные модели. Напомним, Esteo делают на базе кроссоверов Exit, а значит, аналога популярной модели LX в линейке, видимо, не будет. Первой новинкой стала среднеразмерная модель, родственная Exit TXL. Новый большой гибридный кроссовер VW9X поступит в продажу до конца года. Ориентировочный срок – четвертый квартал. Новинка чуть крупнее LL9. У нее более мощная силовая установка на 748 лошадиных сил и более современная гибридная архитектура. Цены и комплектации опубликуют позднее. Voya резко нарастила продажи автомобилей в России. С начала года на учет встали почти 5000 машин. Это в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Популярность Voya растет из-за повышения утильсбора для иномарок. В отличие от конкурентов, автомобили Voya собирают в России на заводе в Липецке. Если хотите продлить срок службы автомобильной резины, ее нужно правильно хранить летом. В противном случае шины быстро стареют. Если не мыть и не сушить резину после замены, она портится из-за реагентов. Долгое горизонтальное хранение ведет к деформации. А еще резина не любит открытый воздух, палящее солнце, контакт с маслами и другими жидкостями. Подробнее о том, как летом хранить зимнюю резину, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».
5: Allez, viens, on va te choisir un beau jouet, le plus beau du magasin. Hein?

Первые джинсы сшил американец Леви Страус в 1850 году. Это были прочные рабочие штаны из парусины с большим количеством карманов. Их носили матросы, ковбои и золотоискатели. Благодаря материалу джинсы завоевали славу исключительно прочной одежды. Вскоре производитель основал собственную фирму и 20 мая 1873 года получил патент на пошив рабочих комбинезонов без бретелей с карманами для ножа, денег и монет. Сегодня мы называем эти брюки джинсы или деним. Почему? Французский город Ним всегда славился прочными тканями. Деним, по-французски, ткань из Нима. К середине 20 века в мировой моде началась джинсовая революция. Сегодня джинсы продолжают удивлять мир и укрепили свое положение в каждом гардеробе. Не так давно компания Levi Strauss потратила $45 000 на аукционе, чтобы выкупить произведенные ей же самой джинсы, найденные в шахтерской деревне штата Невада. Джинсам было более 100 лет. Infinity.

0: Смоленской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев посетил объект капитального ремонта детскую художественную школу имени Кириллова, в здании которой планируется открыть школу креативных индустрий. В ходе выездного совещания глава округа проконтролировал темпы выполнения работ, обсудил с подрядчиками текущие вопросы по ремонту фасада здания, кровли и внутренней отделки помещений. Особое внимание было уделено соблюдению сроков и качеству проводимых работ. Антон Николаевич подчеркнул важность создания современной и комфортной образовательной среды для юных талантов Сафоновского округа. Реализация проекта позволит расширить возможности для творческого развития детей и молодежи, а также даст старт развитию креативных индустрий в регионе. Вчера в администрации состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Сафоновский муниципальный округ. На повестке дня были рассмотрены следующие вопросы. Изменение состава комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, организация мероприятий по предупреждению природных пожаров в летний период, профилактика несчастных случаев на водных объектах, обеспечение безопасности детей в летний оздоровительный период. По итогам обсуждения были приняты соответствующие решения и утвержден план мероприятий по каждому направлению. Особое внимание уделено усилению профилактической работы с населением, координации действий экстренных служб и органов местного самоуправления, организации мониторинга пожарной обстановки, обеспечению безопасности в местах массового отдыха, в том числе у воды. Администрация округа призывает жителей быть бдительными, соблюдать правила пожарной безопасности и меры предосторожности на водоемах. МБУ Управление коммунального хозяйства продолжает сезонный покос травы на общественных территориях города Сафоново. Работы выполняются с использованием специализированной техники и ручного инструмента. График покоса составлен так, чтобы охватить все общественные территории города. Госавтоинспекция информирует. Разъясняем правила, связанные с управлением питбайком. Что такое питбайк? Это мини-мотоцикл, относящийся к категории спортивного инвентаря. Это значит, что данный вид техники предназначен для занятий спортом на специально отведенных для этого трассах и не предназначен для езды по дорогам общего пользования. Чем опасен питбайк? На данном мотоцикле отсутствуют соответствующие световые и сигнальные устройства, что повышает опасность для участников дорожного движения при управлении данным транспортным средством на дорогах общего пользования. Госавтоинспекция призывает родителей контролировать свободное время подростка, не допускать управления ими транспортных средств, авто, мотоциклы, питбайки, квадроциклы, не имея водительского удостоверения. Пресекайте попытки несовершеннолетних самостоятельно сесть за руль. Исключите возможность доступа подростков к ключам от транспортных средств. Госавтоинспекция напоминает об ответственности за управление транспортного средства водителем, не имеющим права управления. На основании части 1 статьи 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления или не имеющим соответствующей категории, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей с задержанием транспортного средства и помещением его на специализированную стоянку. За передачу управления транспортного средства лицу, не имеющему такого права, часть 3 статьи 12.7 КоАП РФ штраф в размере 30 тысяч рублей. Если несовершеннолетний младше 16 лет, то ответственность за него несут законные представители, которые могут быть привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. Материалы передаются в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия законного решения в отношении родителей подростка. Госавтоинспекция МО МВД России Сафоновский призывает всех граждан подключиться к решению проблемы. Любой гражданин может сообщить информацию по телефону дежурной части 429-99 или 02 или 112. Прежде чем покупать питбайк своему ребенку, подумайте о последствиях. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от 28 до 30 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров, будет слабо расти. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает 24 мая и 28 июня «Остров мечты», парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города, Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая Смоленск, Крепостная стена и Теремок во Флёново. С 11 по 15 июня Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.

0: гостях у Тяпкина.
1: В этом году приехал ко мне старшой внучек. Я сразу решил, что его пора к труду приучать. Поручил ему прополку грядки с луком и дал инструкцию: выдергивать все, кроме лука. Малой воспринял указание буквально и выдернул куст смородины, который рос в начале грядки. В свое оправдание сообщил: «Ну это же не лук!» Посоветовавшись с его родителями, мы пришли к выводу, что растет у нас программист.

Одно из самых серьезных заболеваний этого кустарника – реверсия или махровость листьев. Узнать ее можно по деформации листьев и цветков. Листья становятся темно-зеленого цвета и вместо пяти лопастей превращаются в трехлопастные.

0: из них на волю и не расползлись по всей смородине.
1: Житейская мудрость.
0: Есть такая пословица: «Май идет, работ не в проворот». Ее частенько повторял мой дед, оглядывая свои угодья и прикидывая, какие из дел нужно было сделать еще вчера. Не забывайте отдыхать. Берегите себя. Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина.
2: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: хорошая реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005.
4: Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 48 144 5 95 03.
5: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47.

0: Новости спорта.
1: Лондонский «Арсенал» впервые за 22 года стал чемпионом Англии по футболу, оформив титул досрочно после того, как «Манчестер Сити» не смог на выезде обыграть «Борнмут» в предпоследнем туре. Встреча завершилась в ничью 1-1. Подопечные Микеля Артеты прервали гегемонию «Сити» и «Ливерпуля», которые выигрывали 8 предыдущих розыгрышей. Вторая ракетка мира Карлос Алькарас официально объявил, что пропустит еще и предстоящий Уимблдон из-за травмы правого запястья. По этой причине он уже снялся с Ролан-Гаррос. Испанец заявил, что его восстановление идет по плану, однако он пока не готов соревноваться, поэтому вынужден пропустить не только главный старт, но и весь травяной сезон. Из-за продолжительного отсутствия испанец, по оценкам экспертов, потеряет огромное количество очков и выпадет из топ-3 мирового рейтинга. Хоккеисты «Монреаль Канадиенс» в овертайме выездного матча вырвали победу у «Баффало Сейберс» 3-2 и, выиграв в серии со счетом 4-3, стали последними участниками финалов конференции НХЛ. В финале восточного дивизиона «Канадиенс» встретится с «Каролиной Харрикейнс», которая в этом розыгрыше плей-офф еще ни разу не проигрывала. Для канадского клуба это первый выход в полуфинал Кубка Стэнли с 2021 года, когда команда дошла до финала. Любопытно, что средний возраст игроков «Монреаля» чуть больше 25 лет, это самая молодая команда, пробившаяся в финал конференции за последние 33 года. Первый матч серии с «Каролиной» состоится 22 мая. На Западе путевку в

Финал Кубка Стэнли разыграют Colorado Avalanche и Vegas Golden Knights. Хоккеисты сборной Австрии на групповом этапе чемпионата мира в Цюрихе переиграли Латвию 3-1, одержав третью победу подряд на турнире впервые в истории. Австрийская команда сенсационно идет в лидерах группы А, деля первую строчку со сборными Финляндии и Швейцарии. Главный тренер Наполи Антонио Конте покинет свой пост по окончании этого сезона, сообщают СМИ. 56-летний специалист уже проинформировал о своем решении президента клуба Аурелио де Лаурентиса, причем сделал это еще месяц назад. Конте уходит из команды, с которой выиграл Скудетто и Суперкубок Италии в прошлом сезоне, досрочно расторгая контракт, рассчитанный до 2027 года. Наполи под руководством Конте занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, и неаполитанцы гарантировали себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Это были спортивные события, достойные

0: Успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: «Инфинити».

0: Ленинградской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В четверг, 21 мая, ожидается жаркая солнечная погода. В ночные и вечерние часы в отдельных районах пройдут дожди и грозы. Днем без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2,7 метров в секунду. При грозе порывами до 10. Атмосферное давление будет слабо расти 745 миллиметров. Температура ночью 14-16, а днем 26-28 градусов тепла. В пятницу, 22 мая, жара немножко отступит. Ночью еще 15-17, а днем 24-26. В субботу днем уже 19-21 и без осадков. В воскресенье пройдут дожди и днем до плюс 21. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

они все уходили, как мечты, не успевшие сбыться. Как отец, когда тебе было 8, как брат, когда только женился. Но ты больше не плачешь по тем, кого даже не вспомнить добрым словом. Научилась прощать, но

0: цель рекламы – заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял. Никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В линейке новой российской марки Esteo не будет компактных кроссоверов. Концерн АГР планирует выпускать только крупные модели. Напомним, Esteo делают на базе кроссоверов Exit, а значит, аналога популярной модели LX в линейке, видимо, не будет. Первой новинкой стала среднеразмерная модель, родственная Exit TXL. Новый большой гибридный кроссовер VW9X поступит в продажу до конца года. Ориентировочный срок – четвертый квартал. Новинка чуть крупнее LL9. У нее более мощная силовая установка на 748 лошадиных сил и более современная гибридная архитектура. Цены и комплектации опубликуют позднее. Voya резко нарастила продажи автомобилей в России. С начала года на учет встали почти 5000 машин. Это в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Популярность Voya растет из-за повышения утильсбора для иномарок. В отличие от конкурентов, автомобили Voya собирают в России на заводе в Липецке. Если хотите продлить срок службы автомобильной резины, ее нужно правильно хранить летом. В противном случае шины быстро стареют. Если не мыть и не сушить резину после замены, она портится из-за реагентов. Долгое горизонтальное хранение ведет к деформации. А еще резина не любит открытый воздух, палящее солнце, контакт с маслами и другими жидкостями. Подробнее о том, как летом хранить зимнюю резину, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Радиостанция «Инфинити».

0: воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока допускается удаление.

0: Действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» в шаге от повторения прошлогоднего триумфа. В пятом матче финальной серии железнодорожники дома переиграли казанский «Акбарс» 4-1 и повели в противостоянии 3-2. Шестая игра финальной серии пройдет 21 мая в Казани. В случае победы «Акбарса» судьба трофея решится в седьмой встрече. Однако, если победит «Локомотив», он выиграет кубок второй сезон подряд. Такое удавалось всего трем командам, и ярославцы пока не в их числе. Двукратную чемпионку мира Екатерину Гамову включат в Международный зал славы волейбола. Она станет 18-м представителем России в престижном списке. Гамова была удостоена этой чести в первый же год номинации. Официальная церемония состоится 17 октября в США. Представители зала славы назвали Екатерину одним из самых доминирующих бомбардиров в истории женского волейбола, чьи глобальное влияние, стабильность и незабываемое выступление определили целую эпоху. На счету 45-летний спортсмен также 2 серебра Олимпийских игр, 2 победы на чемпионате Европы и 11 титулов чемпионки России. Сама Гамова призналась, что это событие стало для нее полной неожиданностью, учитывая высокий уровень конкуренции. В числе других финалистов с ней были легендарные бразильские игроки. Последним россиянином, принятым в зал славы, был олимпийский чемпион Лондона Сергей Тетюхин в 2021 году. Баскетболисты петербургского «Зенита» обыграли дома казанский «Уникс» 81-77 в четвертом матче полуфинальной серии. Благодаря этой победе сине-бело-голубые увеличили свое преимущество в противостоянии, счет 3-1 в пользу петербургского клуба. «Уникс» теперь на грани вылета, следующий матч состоится 22 мая в Казани, и в случае победы «Зенита» вице-чемпионы вылетят из плей-офф. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев официально подтвердил, что хоккейный клуб «Лада» продолжит выступление в континентальной хоккейной лиге. Этому предшествовала неделя тревожных слухов. В СМИ появилась информация о том, что клуб может не заявиться на следующий сезон из-за проблем с финансированием. Вопреки пессимистичным прогнозам, команду в элите удалось сохранить. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радио Infinity. Время загадывать желания.

0: компания.
1: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 9.

0: языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Вице-спикер Госдумы предложил наносить на продукты фактическую дату их приготовления и дату упаковки. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: Идея на миллион.
1: Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил наносить на продукты фактическую дату их приготовления и дату упаковки. Обращение с соответствующим предложением главе Минпромторга Антону Алиханову есть в распоряжении РИА Новости. Предлагаю внести изменения в технический регламент «Пищевая продукция» в части ее маркировки, дополнив требования к маркировке кулинарной продукции обязательным указанием двух дат – фактического времени приготовления, начала технологического процесса и времени упаковки и фасовки, сказано в документе. Вице-спикер отметил, что в настоящее время на продуктах указывается дата изготовления, к которой относится упаковка продукции. По его словам, данный подход создает серьезную лазейку для недобросовестных производителей кулинарной продукции, салатов, готовых блюд и полуфабрикатов.
0: Закрома Родины.
1: Россия в апреле увеличила закупки яблок из Бразилии. Так, российские компании в апреле ввезли бразильские яблоки на 2 миллиона 200 тысяч долларов против 634 тысяч годом ранее. Сумма закупок подскочила в 3,5 раза в годовом выражении. Согласно расчетам, импорт достиг максимума с мая 2021 года, когда было ввезено яблок на 3 миллиона 300 тысяч. По итогам апреля Россия стала вторым крупнейшим покупателем бразильских яблок. В тройку главных импортеров также вошли Индия и Саудовская Аравия.
0: Ищу работу днем с огнем.
1: Количество круглосуточных продуктовых магазинов в России за год сократилось на 7-8. В марте, по данным 2GIS, в крупнейших городах работало более 4800 таких объектов, что на 6% меньше показателей годом ранее. Ритейлеры закрывают такие объекты, стремясь оптимизировать расходы, поскольку торговля в ночное время на фоне роста популярности онлайн-доставки становится неэффективной. Основная причина – возросшие затраты на содержание круглосуточных точек. По трудовому законодательству ночные смены оплачиваются в повышенном размере – минимум плюс 20% к часовой ставке. В условиях дефицита кадров и растущей конкуренции со стороны сервисов доставки, которые работают круглосуточно, многие сети пересматривают график работы, закрывая часть магазинов или сокращая часы их работы до 22-23 часов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радио Infinity.

0: Первые джинсы сшил американец Леви Страус в 1850 году. Это были прочные рабочие штаны из парусины с большим количеством карманов. Их носили матросы, ковбои и золотоискатели. Благодаря материалу джинсы завоевали славу исключительно прочной одежды. Вскоре производитель основал собственную фирму и 20 мая 1873 года получил патент на пошив рабочих комбинезонов без бретелей с карманами для ножа, денег и монет. Сегодня мы называем эти брюки джинсы или деним. Почему? Французский город Ним всегда славился прочными тканями. Деним, по-французски, ткань из Нима. К середине 20 века в мировой моде началась джинсовая революция. Сегодня джинсы продолжают удивлять мир и укрепили свое положение в каждом гардеробе. Не так давно компания Levi Strauss потратила 45 тысяч долларов на аукционе, чтобы выкупить произведенные ей же самой джинсы, найденные в шахтерской деревне штата Невада. Джинсам было более 100 лет.
1: Радио Infinity.
2: Я спустя

0: Ленинградской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Дорогобужского муниципального округа Константин Серенков проголосовал за благоустройство общественного пространства Дорогобужского округа. Уже десятки тысяч жителей Смоленского региона сделали свой выбор. Именно мнение смолян определяет, какие территории будут преобразованы в первую очередь. А муниципалитет всегда старается учитывать мнение людей. Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом страны Владимиром Путиным, и оно продлится до 12 июня. В этом году жителям региона предложено для голосования 42 проекта благоустройства общественных пространств в 11 муниципальных образованиях. В Дорогобужском округе можно проголосовать за один из трех вариантов. Поселок Верхненепровский, пешеходная дорожка в районе дома 33 по улице Комсомольской, поселок Верхненепровский, пешеходная дорожка в районе дома 12А по проспекту Химиков и город Дорогобуж, пешеходная дорожка возле дома 19 по улице Карла Маркса. Свой выбор уже сделали более 92 тысяч жителей Смоленской области, в том числе губернатор Василий Анохин. Принять участие в голосовании могут жители старше 14 лет. Это можно сделать в приложении «Госуслуги. Решаем вместе» или на платформе «Добро.рф». Вниманию жителей Дорогобужского округа 28 мая в 13:00 глава Дорогобужского округа Константин Серенков в прямом эфире ответит на вопросы граждан. Эфир будет проходить в официальной группе администрации округа в социальной сети ВКонтакте, а также на радио Infinity на частоте 105 FM в Дорогобуже. Свои вопросы вы можете задать через портал «Госуслуги. Решаем вместе». Представители Дорогобужского округа приняли участие в ярмарке вакансий, которая прошла в Смоленском государственном институте искусств. О возможностях трудоустройства, мерах поддержки и перспективах работы в учреждениях культуры Дорогобужского округа студентам рассказали директор детской школы искусств Эльвира Ольховик и руководитель централизованной клубной системы Марина Витюк. Поддержка целевого обучения является приоритетным направлением работы губернатора Смоленской области Василия Анохина. Для студентов, заключивших договоры с бюджетными учреждениями, предусмотрены меры социальной поддержки, а именно ежемесячные выплаты студентам вузов от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от курса, ежемесячные выплаты студентам среднего профессионального образования от 5 до 6 тысяч рублей в зависимости от курса, компенсация стоимости проживания в общежитии. Заключить договор можно на любом курсе обучения. Выплаты предоставляются независимо от формы обучения, очной или заочной. В качестве дополнительной меры поддержки в Дорогобужском муниципальном округе целевикам предоставляется жилье. По вопросам заключения договора о целевом обучении можно обратиться в Управление по образованию по телефону 848-144-413-61, в Управление по культуре, туризму и спорту по телефону 848-144-426-69 или в отдел по организационной работе муниципальной службы и кадрам по телефону 848-144-411-99. Спортсмены Дорогобужского округа приняли участие в областной спартакиаде школьников по легкой атлетике, которая прошла в Смоленске. По итогам соревнований дорогобужские ребята заняли второе общекомандное место, показав высокий уровень подготовки и отличные результаты на различных дистанциях и дисциплинах. Победителями и призерами стали Татьяна Козлова, Мария Бесюлькина, Данила Валуев, Андрей Коваль, Иван Максимов и Дарья Недашковская. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме «Чат Радио Доры», в Максе «Чат Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от 28 до 30 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров, будет слабо расти. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах радио «Инфинити».

0: отправляет людей на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает. 24 мая и 28 июня – «Остров мечты». Парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня – Санкт-Петербург в День города. Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая – Смоленск, Крепостная стена и Теремок во Флёново. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий. Гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя.
1: Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 70 05. 38 7005.
2: Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
1: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Дорогобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
7: Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработка.

0: секрет не только в России, но и в Европе. Ее протяженность составляет 3,7 тысячи километров. Площадь бассейна, занимающего 8% территории России, 1,5 миллиона квадратных километров. В Поволжье расположена почти половина всех сельхозугодий и промышленных предприятий страны. В районе бассейна реки проживает более 60 миллионов человек. Ежегодно по Волге стекает порядка 250 кубических километров воды. По замыслу организаторов, праздник призван привлечь внимание властей и общественности к проблеме сохранения реки, которая является не только национальной гордостью страны, но и ценным стратегическим природным ресурсом. Однако активная хозяйственная деятельность человека и развитие научно-технического прогресса ведут к загрязнению и обмелению Волги. Виной тому использование химических удобрений для повышения урожайности сельхозугодий, большое количество промышленных предприятий на берегах реки, каскад гидроэлектростанций и другие следы цивилизации. В честь празднования Дня Волги во всех регионах, территории которых питает эта водная артерия, проводятся экологические мероприятия. Добровольцы очищают берега реки, проводят просветительские мероприятия, тематические фотовыставки и выставки детских рисунков, лекции, научные дискуссии, семинары, а также ярмарки изделий народных промыслов, игровые и концертные программы.
1: 20 мая ежегодно отмечается профессиональный праздник Всемирный день травматолога. Греческое происхождение термина «травматология» раскрывает его содержание в широком смысле. Это наука, изучающая раны и повреждения, их профилактику и способы лечения. Травматология связана с различными областями медицины, а связь эта определяется локализацией самой травмы, то есть той частью тела или органом, которые травмированы в результате механического воздействия, обстоятельствами получения травмы, ее текущими и возможными последствиями, общим состоянием больного, наличием у него хронических заболеваний и противопоказаний. Септическая, гнойная, ожоговая хирургия, нейрохирургия, флебология, гематология, другие разделы медицины тесно связаны с травматологией. История и археология позволяют предположить, что еще в древнем мире люди пытались лечить последствия травм, делая операции по сращиванию переломов конечностей и даже костей черепа. Среди находок прошлого ученые располагают и медицинскими инструментами, которые предположительно использовались врачами в древности. Первые попытки систематизировать сведения по лечению травм были сделаны еще Гиппократом. Сегодня в России первоочередными инстанциями по оказанию помощи при получении травм остаются травматологические пункты и специальные кабинеты при поликлиниках. Стационарная помощь больным оказывается в специальных отделениях больниц.
2: А в этот день события, ставшие историей. Весна. Рассвет хитов. Включай радио.

0: Котлер.
1: Реклама. На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
5: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми? В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: Ленинградской области 19.00. Новости на Infinity.
1: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев посетил объект капитального ремонта детскую художественную школу имени Кириллова, в здании которой планируется открыть школу креативных индустрий. В ходе выездного совещания глава округа проконтролировал темпы выполнения работ, обсудил с подрядчиками текущие вопросы по ремонту фасада здания, кровли и внутренней отделки помещений. Особое внимание было уделено соблюдению сроков и качеству проводимых работ. Антон Николаевич подчеркнул важность создания современной и комфортной образовательной среды для юных талантов Сафоновского округа. Реализация проекта позволит расширить возможности для творческого развития детей и молодежи, а также даст старт развитию креативных индустрий в регионе. Вчера в администрации состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Сафоновский муниципальный округ. На повестке дня были рассмотрены следующие вопросы. Изменение состава комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, организация мероприятий по предупреждению природных пожаров в летний период, профилактика несчастных случаев на водных объектах, обеспечение безопасности детей в летний оздоровительный период. По итогам обсуждения были приняты соответствующие решения и утвержден план мероприятий по каждому направлению. Особое внимание уделено усилению профилактической работы с населением, координации действий экстренных служб и органов местного самоуправления, организации мониторинга пожарной обстановки, обеспечению безопасности в местах массового отдыха, в том числе у воды. Администрация округа призывает жителей быть бдительными, соблюдать правила пожарной безопасности и меры предосторожности на водоемах. МБУ Управление коммунального хозяйства продолжает сезонный покос травы на общественных территориях города Сафоново. Работы выполняются с использованием специализированной техники и ручного инструмента. График покоса составлен так, чтобы охватить все общественные территории города. Госавтоинспекция информирует. Разъясняем правила, связанные с управлением питбайком. Что такое питбайк? Это мини-мотоцикл, относящийся к категории спортивного инвентаря. Это значит, что данный вид техники предназначен для занятий спортом на специально отведенных для этого трассах и не предназначен для езды по дорогам общего пользования. Чем опасен питбайк? На данном мотоцикле отсутствуют соответствующие световые и сигнальные устройства, что повышает опасность для участников дорожного движения при управлении данным транспортным средством на дорогах общего пользования. Госавтоинспекция призывает родителей контролировать свободное время подростка, не допускать управления ими транспортных средств, авто, мотоциклы, питбайки, квадроциклы, не имея водительского удостоверения. Пресекайте попытки несовершеннолетних самостоятельно сесть за руль. Исключите возможность доступа подростков к ключам от транспортных средств. Госавтоинспекция напоминает об ответственности за управление транспортного средства водителем, не имеющим права управления. На основании части 1 статьи 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления или не имеющим соответствующей категории, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей с задержанием транспортного средства и помещением его на специализированную стоянку. За передачу управления транспортного средства лицу, не имеющему такого права, часть 3 статьи 12.7 КоАП РФ штраф в размере 30 тысяч рублей. Если несовершеннолетний младше 16 лет, то ответственность за него несут законные представители, которые могут быть привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. Материалы передаются в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия законного решения в отношении родителей подростка. Госавтоинспекция МО МВД России Сафоновский призывает всех граждан подключиться к решению проблемы. Любой гражданин может сообщить информацию по телефону дежурной части 429-99 или 02 или 112. Прежде чем покупать питбайк своему ребенку, подумайте о последствиях. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от 28 до 30 градусов тепла. Атмосферное давление 738 миллиметров, будет слабо расти. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

0: ваш товар должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56.
9: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: задача рекламы – сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: Брянской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет. Программа «Альтернатива» каждую среду с 8 до 9 вечера.

0: Реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает 24 мая и 28 июня «Остров мечты», парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города, Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая Смоленск, Крепостная стена и Теремок Вафлёнова. С 11 по 15 июня Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий. Гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Радиостанция «Инфинити».

0: истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38-70-05. Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется: водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-48-144-5-95-03. 5-95-03. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Музыка бывает разной. Программа «Альтернатива».

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
7: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: Альтернатива.

0: Смоленской области 21 час.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В четверг, 21 мая, ожидается жаркая солнечная погода. В ночные и вечерние часы в отдельных районах пройдут дожди и грозы. Днем без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2,7 метра в секунду. При грозе порывами до 10. Атмосферное давление будет слабо расти 745 миллиметров. Температура ночью 14-16, а днем 26-28 градусов тепла. В пятницу, 22 мая, жара немножко отступит. Ночью еще 15-17, а днем 24-26. В субботу днем уже 19-21 и без осадков. В воскресенье пройдут дожди и днем до плюс 21. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радио нашего города. Радио Инфинити.

0: дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться, Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-97-40.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
8: Инфинити.

приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: «Инфинити».

Как легко измерить скорость в километрах в час? В морских или обычных милях? Это так легко, так понятно. А как измерить скорость жизни? Какова скорость проживания? 6 чашек кофе в день, 2 похода в кино,

мелкая ложь каждый час. Двое детей за всю жизнь. Неоконченное образование навсегда. На одну радость два несчастья. Ремонт дома раз в 8 лет. Одна настоящая любовь за всю жизнь. Что считать скоростью? Как понять, быстро живешь или нет?

выходных в неделю, месяц отпуска в год, настоящая радость иногда, одна душевная травма раз в полтора года, простуда каждую весну, на одного найденного друга один потерянный, парикмахерская раз в три недели, спортзалы по вторникам и четвергам, техосмотр машины регулярно, командировки иногда, стоматолог один раз в год, похороны все чаще и чаще, свадьбы все реже и реже, веселый Новый год не каждый год, свежая рубашка, желание

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.